твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хорошо.
1: Как семья, мы большая. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Прикамье, 6 часов утра. В ритме города.
1: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою.
2: Течет река бессмертного полка, по улицам, проспектам, по стране.

0: в эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флаг. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых сил.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою. Композицию «До свидания, мальчики». Слова Булата Акуджавы, музыка Булата Акуджавы. Исполняет двукратный обладатель премии президента Российской Федерации при поддержке талантливой молодежи 2012 и 2016 Полина Перцева.

за хитом. Только на... После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай.

0: смотрят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Скорпионы, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится. Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Как семья, мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: 9 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно. В южной части будет небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем до 8 градусов, вечером до 3. В северной части возможен снег с дождем и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Днем до 6 градусов, вечером до 2.
0: Ты на любимой волне.
2: С

камье 8 часов утра. Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Скорпионы, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится. Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 9 мая на календаре, суббота, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, а в южной части будет небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем до 8 градусов, вечером до 3. В северной части возможен снег с дождем и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Днем до 6 градусов, вечером до 2.
0: Реклама на Соль FM. Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую Ладу и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч. В Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто. По адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Самара. Шоссе Космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

9 часов утра в Прикамье. Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою. Композицию «Казаки», слова Цезаря Солодаря, музыка братьев Покрас. Исполняет участница телевизионного проекта «Голос дети», победитель международных и всероссийских конкурсов Софья Феоктистова.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Скорпионы, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится. Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 9 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно. В южной части будет небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем до 8 градусов, вечером до 3. В северной части возможен снег с дождем и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Днем до 6 градусов, вечером до 2.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии «Клиар». Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина 59.ру 8950 474 0707.
8: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 699 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.

200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Рекамье 10 часов утра.
1: Видный город.
2: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою. Композицию «Эх, дороги», слова Льва Ошанина, музыка Анатолия Новикова. Исполняет народный артист Юрий Тюльпанов.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне. Соль-ФМ.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Скорпионы, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится. Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: 9 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно. В южной части будет небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем до 8 градусов, вечером до 3. В северной части возможен снег с дождем и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Днем до 6 градусов, вечером до 2.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223 тысячи.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91. 278-91.

0: возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
4: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Тенет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города.
1: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Скорпионы, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится. Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. В ритме города. В ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: 9 мая на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно. В южной части будет небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем до 8 градусов, вечером до 3. В северной части возможен снег с дождем и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Днем до 6 градусов, вечером до 2.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250 7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: ГАК!

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичной стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-200. 53 344 11.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
2: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою. Композицию «Первым делом самолеты». Слова Алексея Фатьянова, музыка Василия Соловьева-Седова. Исполняет победитель международных и всероссийских конкурсов Андрей Калашов.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
2: Гак!

0: 4 или GS8. Используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: быть Вера
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223

0: Возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми. Река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с Юмором.

0: Наша группа ВКонтакте. vk.com/soulfm. Вступай.
1: Провожающих просит уйти. И твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

13.00 в Прикамье. Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8950 474 0707.
5: ГАК!

0: Лера, шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Р Авто».
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: покупайте Вера. Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: Видный город.
2: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
2: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою. Композицию «Три танкиста», слова Бориса Ласкина, музыка братьев Покрас. Исполняет участница телевизионных проектов «Голос, дети» и «Синяя птица», обладатель гран-при международного и всероссийского конкурса «Роза ветров» Дарья Лебедева.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Соль-ФМ. О чем ты не спишь по ночам?

Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
4: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Купайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города.
1: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою. Композицию «Журавли», слова Расула Гамзатова, перевод Наума Гребнева, музыка Яна Френкеля. Исполняет лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Дмитрий Агапов.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Рафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8950 474 0707.
5: Легкая.

0: возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по

0: Роспрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 5 часов вечера в Трикамье. В ритме города.
1: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою.

0: Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Хит за хитом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, а местами будет облачно с прояснениями, небольшой дождь и сильный ветер. В южной части утром до 3 градусов, днем до 8. В северной части утром до 0 градусов, днем до 5.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101-2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 2-78-91 2-78-91.
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-954-474-0707.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Прикамье 18:00.
1: Видный город.
2: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою.
3: Течет река бессмертного полка.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и сильный ветер. В южной части утром до 3 градусов, днем до 8. В северной части утром до 0 градусов, днем до 5.
0: Реклама на Соль FM.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Рафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: Возможности и риски.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Зверь под...

0: акции автомобилей BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
5: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
2: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою. Композицию «До свидания, мальчики». Слова Булата Акуджавы, музыка Булата Акуджавы. Исполняет двукратный обладатель премии президента Российской Федерации при поддержке талантливой молодежи 2012 и 2016 Полина Перцева.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и сильный ветер. В южной части утром до 3 градусов, днем до 8. В северной части утром до 0 градусов, днем до 5.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сатурн Эр Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эр Авто.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
2: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: мне.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, а местами будет облачно с прояснениями, небольшой дождь и сильный ветер. В южной части утром до 3 градусов, днем до 8. В северной части утром до 0 градусов, днем до 5.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастер ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэнет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения, крупнейшие радиостанции России. Смотрите и слушайте Москву.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания.

0: Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.
1: В Приканье 21 час.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и сильный ветер. В южной части утром до 3 градусов, днем до 8. В северной части утром до 0 градусов, днем до 5.
0: Реклама на Соль-ФМ. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиан. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
2: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою. Композицию «Эх, дороги», слова Льва Ашанина, музыка Анатолия Новикова. Исполняет народный артист Юрий Тюльпанов.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикам'є полнич. Відмі города. Ежегодное памятное вокальное мероприятие «Песни Победы». Я помню, я горжусь, я пою. Композицию «Первым делом самолеты». Слова Алексея Фатьянова, музыка Василия Соловьева-Седова. Исполняет победитель международных и всероссийских конкурсов Андрей Калашов.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

дела в стороны, повторяю.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.